Камарджо Батпадибцем радио мсвенелебо. Этерчия радио Садгури Туркиес хма. Дгэс гахлав 28 сектембери ор шабати Туркиес дроит 11 Тбилисис дроит 12 саатия. Радио Туркиес хмис гатлонамани гадацемебис мосмена Анкаридан шегизлиат. Ковел дгэ Туркиес дроит 11 Тбилисис дроит 12 саатидан 9645 кГц сикширис 31 метрис мокле диапазонзе.

0: В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанное добром».

0: Вначале коротко о новостях дня.
1: Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган в день памяти, отмечаемый в Азербайджане, почтил память шахидов, боровшихся за освобождение Карабаха от оккупации, и выразил уважение ветеранам. Первое дноуглубительное судно землесосного типа, спроектированное и построенное в Турции, спущено на воду. Китай и США достигли договоренности о взаимном снижении тарифов на товары объемом примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны, а также о расширении торгового и инвестиционного сотрудничества. В ночь на 28 сентября российские военные нанесли удары по объектам логистики, связи, портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В ночь на 28 сентября в станице Новотитаровская Краснодарского края после атаки украинских беспилотников начался сильный пожар на нефтебазе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 27 сентября совершил необъявленный визит в Объединенные Арабские Эмираты.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Президент Эрдоган заявил, что Карабах навсегда останется землей Азербайджана. Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган в день памяти, отмечаемый в Азербайджане, почтил память шахидов, боровшихся за освобождение Карабаха от оккупации, и выразил уважение ветеранам. Соответствующую публикацию президент Эрдоган разместил в социальной сети «Н-Сосиаль». По случаю Дня памяти дружественного и братского Азербайджана с милосердием вспоминаю наших героических шахидов, которые боролись за освобождение Карабаха от оккупации и возвращение ему свободы. И выражаю свое уважение ветеранам, написал турецкий лидер. В своей публикации президент Эрдоган также использовал азербайджанское написание названия Карабаха, подчеркнув: «Карабах – земля Азербайджана и навсегда останется ей».

0: you.
1: Первое дноуглебительное судно землесосного типа, спроектированное и построенное в Тюрке, спущено на воду. UAB Mavi Vatan после нескольких месяцев ходовых испытаний поступит в эксплуатацию Министерства транспорта и инфраструктуры страны. Как сообщил глава ведомства Абдулькадир Уралуглу, строительство судна началось со сварки первого блока 10 апреля 2025 года. Длина Mavi Vatan составляет 85 метров, вместимость 2000 кубометров. Судно способно проводить дноуглубительные работы на глубине до 20 метров. Мы сможем проводить дноуглубительные и очистные работы, особенно в наших заливах, собственным отечественным судном, принадлежащим министерству, заявил Уралуглу. По словам министра, полностью автоматизированная система позволит Mavi Vatan проводить дноуглубительные работы, в том числе во время движения. После нескольких месяцев ходовых испытаний мы введем судно в эксплуатацию, добавил Уралуглу.
0: Китай и США достигли договоренностей о взаимном снижении тарифов на товары объемом примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны, а также о расширении торгового и инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщил Министерство коммерции КНР по итогам экономических консультаций двух стран. В рамках договоренностей стороны согласовали создание китайско-американского торгового совета, который займется оптимизацией двусторонней торговли. По данным китайского Минторга, стороны определили рамки взаимного снижения тарифов на импорт примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны. Более 90% товаров в соответствующих списках будут освобождены от дополнительных взаимных тарифов и переведены на режим наибольшего благоприятствования. В соглашение также включена торговля углем. Китай намерен импортировать американский уголь в 2027 и 2028 годах, при этом соответствующие поставки будут включены в согласованный механизм снижения тарифов. В Пекине рассчитывают, что это расширит торговлю между странами и обеспечит американской угольной отрасли стабильный спрос. Стороны договорились создать и инвестиционный совет, который станет постоянной площадкой для обсуждения потенциальных инвестиций и препятствий для бизнеса. Одновременно в рамках торгового совета будет сформирована рабочая группа по сельскому хозяйству. Отдельным направлением стало финансовое сотрудничество. Китай заявил о принципиальной договоренности по расширению доступа к финансовым услугам и подтвердил, что будет рассматривать заявки финансовых компаний, включая американские, на открытие филиалов и работу на китайском рынке в соответствии с национальными правилами. Параллельно Вашингтон и Пекин начали диалог по искусственному интеллекту.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Ночь на 28 сентября российские военные нанесли удары по объектам логистики, связи, портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили Минобороны Российской Федерации. По данным ведомства, в Киеве ударам подверглись центры обработки данных компаний «Укртелеком» и «Дримлайн», которые, как утверждается, предоставляют услуги связи и хранения данных для украинских военных, а также объекты топливной инфраструктуры. В Киевской области российская сторона заявила о поражении инфраструктуры и объектов военного аэродрома «Васильков». Украинская сторона пока не подтвердила поражение военного объекта формулировки Минобороны Российской Федерации. Вместе с тем, украинские власти сообщили об атаке на Васильков ночь на 28 сентября. Аэродром Васильков уже становится целью российских ударов в начале полномасштабной войны. 12 марта 2022 года мэр Василькова Наталья Баласинович заявила, что по городу были выпущены 8 ракет, а аэродром, взлетная полоса, склад боеприпасов и склад горючей смазки.

0: Подсказочных материалов были уничтожены. В Одесской области, согласно заявлению Минобороны Российской Федерации, поражены логистический центр Новой почты, сухогрузы с военным имуществом в портах Черноморск и Одесса, инфраструктура завода Дунай-Судосервис и пункт дислокации Госпогранслужбы Украины в порту Измаил. Украинская сторона, в свою очередь, сообщила об ударах по пустому складскому помещению, жилому сектору и гражданскому судну. Минобороны Российской Федерации также заявила об уничтожении 254 украинских беспилотников над 15 регионами России – Крымом, Азовским и Черным морями. По данным российских региональных властей, в Краснодарском крае в результате падения обломков дронов произошли пожары на предприятиях гражданской инфраструктуры в Динском, Павловском и Красноармейском районах. По предварительной информации, пострадавших нет. В то же время украинская сторона заявила о поражении нефтеперерабатывающего завода компании «Эдельвейс-95» в Краснодарском крае. По ее утверждению, в результате атаки на предприятии возник пожар.
1: В ночь на 28 сентября в станице Новотитаровская Краснодарского края после атаки украинских беспилотников начался сильный пожар на нефтебазе. Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы «Иксиленова» и «Супернова плюс», опубликовав кадры очевидцев с места происшествия. Издание «Астра» сопоставило видеозаписи с геолокацией и установило, что горит нефтебаза компании «Эдельвейс-95». Местные жители сообщали о пролете беспилотника и серии мощных взрывов в районе железной дороги около 3 часов ночи. Компания «Эдельвейс-95» работает на рынке более 30 лет и занимается оптовыми поставками дизельного топлива стандарта Евро-5, а также бензина. Общий объем резервуарного парка базы, оснащенной собственным железнодорожным тупиком для приема и отгрузки топлива, оценивается в 4,5-6 тысяч кубических метров. Предприятие закупает продукцию напрямую у крупнейших российских НПЗ и осуществляет поставки в различные регионы России. Официальных сообщений от региональных властей и экстренных служб относительно инцидента на данный момент не поступало. Информация о возможных пострадавших и местах повреждений не уточняется.
0: Совместные учения стран Организации договора о коллективной безопасности «Взаимодействие 2026», «Поиск 26», «Эшелон 26» начались 27 сентября на полигоне Чепаркульский в Челябинской области России. Накануне туда прибыли военные из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков, заместитель генерального секретаря организации Мирлан Тургунбеков и руководители воинских контингентов. В рамках взаимодействия 25 военные отработают совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта. Поиск 26 посвящен разведке в интересах коллективных сил оперативного реагирования, а эшелон 26 – их материально-техническому обеспечению. Одним из направлений подготовки станет применение опыта современных вооруженных конфликтов. Особое внимание планируется уделить беспилотным системам, разведке и радиоэлектронной борьбе, а также организации противовоздушной обороны. Сердюков заявил, что обстановка требует готовить коллективные силы к действиям в условиях, максимально приближенных к современным вооруженным конфликтам. Ранее он подчеркивал, что учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран. По данным Минобороны Казахстана, весь цикл мероприятий в России рассчитан на период с 24 сентября по 3 октября.
1: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 27 сентября совершил необъявленный визит в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Факт поездки Рейтер подтвердил высокопоставленный израильский источник.

Дорогие друзья, 81-я сессия Генассамблеи ООН показала, что критика Израиля звучит со стороны все более широкого круга государств. Важен уже не только тон выступлений традиционных сторонников Палестины. Меняется отношение к действиям Израиля в государствах, которые прежде поддерживали его и старались избегать открытой конфронтации с израильским правительством. Предлагаем вам комментарий обозревателя ТРТ на русском Сабира Аскероглу. Прежде всего, эти изменения связаны с тем, что Израиль постепенно утрачивает международную легитимность и поддержку в отношении своих действий в Газе. После операции «Хамас» 7 октября первоначально широко признавалось право Израиля на самооборону. Однако в ходе операции против «Хамас» Израиль перешел несколько критических границ. Прежде всего, операция, начатая против одной организации, первоначально воспринимавшаяся как краткосрочная, со временем превратилась в вооруженную агрессию, по своим масштабам напоминающую полномасштабную войну.

войну и затронувшее все гражданское население Газа. Насильственное перемещение гражданского населения, длительная блокада и применение непропорциональной силы стали определяющими элементами этого процесса. Неоднократные попытки добиться прекращения огня и завершения военных операций встречали со стороны Израиля неуступчивую позицию. Постепенное усиление признаков намерения полностью вытеснить палестинцев из Газа, а также распространение израильских операций за пределы Газа на оккупированный Западный берег и Ливан коренным образом изменили отношения международного сообщества. Это изменение происходит не только на уровне государств. За последние годы война в Газе стала предметом острого общественного конфликта внутри самих западных стран. Давление исходит от избирателей, университетской среды, деятелей культуры, журналистов и лидеров общественного мнения. Одним из последних показательных случаев произошел вокруг американского рэпера Маклемора, которого исключили из тура Эда Ширана после его выступления в поддержку Палестины. Возникший скандал заставил самого Ширана публично изменить первоначальную позицию. Он назвал действия Израиля в Газе катастрофическими, неоправданными и несоразмерными. Но гораздо важнее, что изменение общественных настроений начинает проявляться и в политике. Поддержка Израиля или нежелание критиковать его действия постепенно перестают быть для западных политиков электоральной нейтральной позицией. Особенно заметно это среди молодых избирателей и левого электората. Однако изменения затрагивают уже и часть консервативной аудитории. В результате внешняя политика в отношении Израиля все сильнее становится вопросом внутренней политики западных государств. В этом смысле происходящее на Генеральной Ассамблее ООН можно рассматривать не как отдельное дипломатическое явление, а как отражение гораздо более глубокого изменения общественной и политической атмосферы. Тюркия с первых этапов войны в Газе стала одной из стран, наиболее жестко критикующих действия Израиля. Выступление президента Реджепа Тайипа Эрдогана на 81-й сессии Генассамблеи «Вопросы Газа», «Признание Палестины» и «Реформирование международной системы» рассматривались в едином контексте. Президент Эрдоган призвал государства, которые пока не признали Палестину, пересмотреть свою позицию и усилить международное давление на Израиль. Однако важен уже не столько масштаб критики Израиля, сколько то, во что эта критика способна превратиться. В международной политике между осуждением и политическим результатом нет прямой связи. То, что государства критикуют Израиль с трибуны ООН, само по себе не означает, что это заставит израильское правительство изменить свою политику. Точно так же признание Палестины не приводит автоматически к изменению соотношения сил на местах. Поэтому международное отношение к Израилю сегодня следует рассматривать через три взаимосвязанных, но не тождественных процесса: осуждение действий Израиля, расширение признания Палестины и готовность государств применять реальные меры давления. Признание Палестины само по себе не меняет соотношение сил на земле, но выводит вопрос палестинской государственности из категории отдаленной цели переговоров в категорию политической реальности, которую признает все больше государств. Тем самым сужается пространство для политики, способной сделать создание палестинского государства невозможным, а будущие переговоры получают иную исходную точку. Признание открывает Палестине путь к получению большей поддержки со стороны международного сообщества. И даже не создавая прямого баланса против израильской мощи, формирует политическую основу, способную ограничить использование этой мощи. Поэтому признание Палестины имеет не только символическое, но и стратегическое значение. Самым важным становится третий этап. Политическая позиция начинает иметь непосредственные последствия, когда государства подкрепляют ее инструментами, способными увеличить цену принимаемых Израилем решений. Речь может идти о пересмотре военно-технического сотрудничества, торговых ограничениях, санкционных механизмах или изменении дипломатических отношений. Не каждое такое решение способно заставить Израиль изменить курс.
Однако их накопление сокращает пространство политического маневра и делает продолжение прежней политики более дорогостоящим. Этот переход уже начался, однако пока он происходит неравномерно. Некоторые государства переходят от дипломатической критики к ограничениям в торговле и военно-техническом сотрудничестве, тогда как другие по-прежнему не готовы подкреплять заявления мерами, способными создать для Израиля реальные издержки. Поэтому говорить о единой международной политике давления пока преждевременно. Одним из главных препятствий остается позиция США. Военные и дипломатические возможности Израиля на протяжении десятилетий тесно связаны с его стратегическими отношениями с Вашингтоном. Поэтому эффективность международного давления зависит не только от количества государств, критикующих Израиль, но и от способности этого давления изменить американскую политику. Однако изменения заметны уже и внутри США. Поддержка Израиля перестает быть настолько бесспорным вопросом, каким она долгое время оставалась в американской политике. Разногласия проходят не только между демократами и республиканцами, но и внутри самих партий, особенно между поколениями. Рейтер, например, отмечал рост скептицизма по отношению к поддержке Израиля даже среди молодых американских консерваторов. Избрание Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка стало особенно заметным проявлением этих изменений. Его жесткая критика действий Израиля и поддержка палестинцев не помешали ему победить. Рейтер отмечал, что его успех отразил в том числе растущее недовольство действиями Израиля не только среди демократов, молодых избирателей, но и части американской еврейской общины. Сейчас конфликт Мамдани с израильским руководством дошел до того, что Биньямин Нетаньяху непосредственно полемизирует с мэром Нью-Йорка накануне своего выступления в ООН. Пока еще рано говорить о том, что США вступили в долгосрочный стратегический процесс изменения своей политики в отношении Израиля и что их отношение к Израилю претерпит коренные изменения. Продолжение Израилем своей деятельности в регионе, несмотря на возражения США, может повлиять на реакцию Вашингтона и дальнейшее развитие двусторонних отношений. Однако это не означает, что США полностью дистанцируются от Израиля. Пока этот общественный и поколенческий сдвиг не привел к стратегическому пересмотру американской поддержки Израиля. Именно поэтому позиции Вашингтона остаются главным ограничителем международного давления. Пока США готовы обеспечивать Израилю военную и дипломатическую поддержку, возможности других государств повлиять на решения израильского правительства остаются ограниченными. Для Тюрки изменение международной атмосферы создает новые дипломатические возможности. Анкара уже давно занимает гораздо более жесткую позицию по Газе, чем многие западные государства. Но теперь пространство для взаимодействия расширяется за счет стран, которые сами начали менять отношение к действиям Израиля. Это может позволить Тюрке, действуя совместно с соответствующими европейскими странами, заручиться определенной поддержкой по вопросу Газа и признания Палестины. Однако, к сожалению, критика Израиля со стороны многих европейских государств, судя по всему, пока остается на уровне риторики. Можно предположить, что они избегают брать на себя ответственность, опасаясь, что задействование существующих механизмов для решения палестинского вопроса может привести к возникновению новых проблем. Хотя критическое отношение к Израилю становится все более заметным, пока это в равной степени не отражается на конкретных практических шагах. Усиление критики Израиля на Генеральной Ассамблее само по себе еще не означает появление новой международной политики. Но оно может свидетельствовать о более глубоком изменении международного отношения к Израилю. Если изменение общественного мнения будет отражаться на выборах, если расширение признания Палестины продолжится, а государства начнут пересматривать экономические, дипломатические или военные отношения с Израилем, происходящее сегодня на трибуне ООН перестанет быть только риторикой. Можно говорить о том, что в общественном и политическом восприятии Израиля уже произошел перелом.
но окончательно его масштаб

ЦАП определит не жесткость выступлений на Генассамблее, а то, что государства будут делать после нее. Главными признаками изменения международной политики станут дальнейшее расширение признания Палестины, переход отдельных государств от критики к ограничениям экономического и военно-технического сотрудничества с Израилем и, прежде всего, изменение подхода Вашингтона. Дорогие друзья, это был комментарий обозревателя TRT на русском Сабира Аскероулу.

Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Голос Турции». Сегодня в очередном выпуске нашей программы «Турецкая кухня» мы предлагаем вам рецепт блюда «Баранина с овощами в горшочке». В турецком языке слово «гювеч» означает как глиняный горшок, так и блюдо из овощей и мяса, приготовленное в этом горшке. В горшке можно готовить любое мясо, овощи и крупы. Традиционно овощи и мясо в горшке готовили в печке, сейчас готовят в электрической духовке или на газовой плите. В любом случае, при приготовлении необходимо учитывать, что блюдо будет готовиться очень долго, потому что глиняные стенки горшка долго нагреваются и долго остывают. В этом свойстве и кроется секрет особого нежного вкуса мяса и овощей, потушенных в горшке. Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления баранины и овощей в горшке.

Перечислим необходимые ингредиенты. 700 грамм баранины, порезанной небольшими кубиками. 2 среднего размера лука. 4 зеленого перца. 4 помидора. 2 баклажана. 3 средних картофелины. 1 средняя морковка. 3 цукини среднего размера. 1 столовая ложка томатной пасты. 3 зубчика чеснока. 1 десертная ложка сушеного молотого тимьяна, 2 маленькие ложечки молотого черного перца, соль по вкусу, 50 грамм оливкового масла. Повторяем ингредиенты. 700 грамм баранины, порезанной небольшими кубиками, 2 среднего размера лука, 4 зеленого перца, 4 помидора, 2 баклажана, 3 средних картофелины, 1 средняя морковка, 3 цукини среднего размера, 1 столовая ложка томатной пасты, 3 зубчика чеснока, 1 десертная ложка сушеного молотого тимьяна, 2 маленькие ложечки молотого черного перца, соль по вкусу и 50 грамм оливкового масла.

Приступаем к приготовлению нашего блюда. Сначала смажем маслом стенки и дно горшка. По желанию можно натереть дно долькой чеснока. Затем на дно выложим кусочки баранины. Сверху выложим лук, нарезанный кольцами. На лук порезанный зеленый перец. Затем баклажаны, цукини и картофель нарежем небольшими кубиками примерно одного с мясом размера. Сверху перца выложим картофель, баклажаны и сверху цукини. Самый последний слой – нарезанные кружочками помидоры. Томатную пасту в отдельном

отдельной посуде растворим в небольшом количестве воды. Добавим соль и перец, тимьян и оливковое масло и хорошенько перемешаем. Этим соусом польем овощи в горшке. Горшок накроем крышкой и потушим овощи час-полтора. Блюдо подается горячим. Приятного аппетита!

Сегодня мы поделились с вами рецептом блюда гювеч – баранина с овощами, потушенными в глиняном горшке. В наших следующих выпусках мы расскажем о других интересных и вкусных блюдах турецкой кухни.

связанные добром. Большие комплексы, величественные лечебницы и огромные караван-сараи. Они были грандиозными печатями, которые цивилизация вакфов оставила на городах. Но существовал и другой тихий пульс. В переулках, в укромных уголках узких улиц, вдали от показного великолепия, но в самом центре повседневной жизни. Если однажды прямо перед вашим домом внезапно вспыхнет пожар, если в результате несчастного случая вы окажетесь не в состоянии зарабатывать себе на жизнь, или если где-нибудь в квартале без помощи склонит голову оставшийся без попечения ребенок, на помощь приходила рука, имя которой было «Вакф Аварис». Сегодня мы поговорим о кассах Аварис, системе, которая за много веков до появления современных страховых механизмов доказывала: сосед обязан не только поздороваться с соседом, но и помочь ему сохранить жизнь и достоинство. Слово «аварис» означает непредвиденные события, несчастья и чрезвычайные обстоятельства. В османской культуре вакфы аварис представляли собой созданный жителями каждого квартала фонд социальной взаимопомощи. Механизм его работы – настоящее правовое и нравственное чудо, которое даже сегодня способно удивить экономистов. Жители квартала, в зависимости от своих возможностей, регулярно вносили пожертвования в эту кассу. Эти средства доверенные лица вакфа старались использовать дозволенным и законным способом, чтобы деньги не лежали без дела, а полученный доход вновь направлялся на устранение нужд и бед жителей квартала. Но что именно делала эта касса? Если у кого-то из жителей сгорал дом, стоимость древесины и работы по его восстановлению оплачивалась из этой кассы. Если лавку ремесленника затапливало, причиненный ущерб возмещался вакфом. Более того, даже такие общественные работы, как ремонт разбитых тротуаров в пределах квартала, расчистка засорившихся водостоков и водных каналов, обслуживание общей пекарни квартала могли осуществляться за счет этой кассы общей совести. Это была не просто касса помощи, это была гражданская инициатива, благодаря которой квартал сам управлял своими делами и сам устранял собственные проблемы. Самой трогательной и особенно чутко оберегавшей человеческое достоинство функции вакфов Аварис, как и других крупных вакфов, была поддержка и покровительство нуждающихся. Чтобы ребенок, потерявший отца, не был вынужден бросать учебу, а его мать не думала, чем мы будем питаться, эта касса незамедлительно приходила на помощь. В Османской империи, особенно посредством денежных вакфов и ремесленных организаций, нуждающимся предоставлялись беспроцентные займы в форме карзы хасан – благого займа. Такая система укрепляла экономическую взаимопомощь. Вакфы аварис же в большей степени были ориентированы на облегчение чрезвычайного налогового бремени. Как подчеркивают историки, эти кассы были одним из важнейших предохранительных клапанов, обеспечивавших общественный мир в Османской империи и сокращавших разрыв между богатыми и бедными. Вакф квартала был страховкой человеческого достоинства его жителей. Как известно, османский Стамбул в значительной степени состоял из деревянных домов, и самым большим страхом был пожар. Когда в квартале вспыхивал пожар, человек, чей дом сгорал, терял не только свое имущество, но и крышу над головой. В османских судебных реестрах Стамбула XVIII века встречается немало записей о том, что после пожара немедленно собиралась касса аварис, из которой оказывалась помощь нуждающимся пострадавшим от таких бедствий. Это было ярким примером сильной местной взаимопомощи. Однако эта система не была страхованием в современном понимании. Это была добровольная и локальная модель взаимной поддержки.
Цивилизация Вакфов не хотела, чтобы бедность становилась препятствием для создания молодой семьей собственного дома. Если в квартале у девушки умер отец или ее семья находилась в трудном материальном положении, то по достижении ею брачного возраста вместе с другими вакфами на помощь приходила и касса аварис. Одним из часто встречающихся положений в вакфных грамотах было следующее. Для приобретения приданого девушкам из числа бедняков нашего квартала, которые достигли брачного возраста, выделить столько-то акче. Благодаря этому девушка могла создать собственную семью, не испытывая унижения и сохраняя свое достоинство при поддержке всего квартала. Иногда государство в чрезвычайных обстоятельствах, например, во время войны, требовало от населения уплаты налога аварис. Налог аварис был в Османской империи не только источником государственных доходов, но и механизмом укрепления общественной солидарности. Благодаря коллективной системе уплаты между богатыми и бедными устанавливался определенный баланс. Вместо принципа «каждый сам за себя» в обществе утверждалось понимание «весь квартал несет ответственность». В Османской империи налог аварис собирался на уровне квартала, а бремя тех, кто не имел возможности его платить, зачастую покрывалось посредством касс аварис. Это было важным проявлением местной социальной солидарности в османском обществе. Сегодня ту тревогу за будущее, которую мы пытаемся разрешить с помощью полисов крупных страховых компаний и сложных систем социального обеспечения, много веков назад на этих землях стремились преодолеть посредством принципов веры и добрососедства. Фонды аварис словно шепчут нам, общество остается сильным до тех пор, пока подает руку помощи самому слабому. В этих кассах накапливались не только акче. Там накапливалось нерушимое доверие человека к человеку. Вопреки индивидуальному одиночеству современного мира, это удивительное наследие, мир, в котором люди переживали друг за друга и где быть частью «мы» ценилось выше, чем оставаться лишь отдельным «я», и сегодня продолжает гореть где-то в глубине нашей совести, словно негаснущий свет. Дух аварис – это тот божественный человеческий шепот, который говорит человеку «ты не один». Этот порядок, созданный людьми, которые не могли спокойно спать, зная, что их сосед за дверью голодает, стал одним из самых тонких и благородных социальных договоров в истории человечества. Ключ от кассы аварис находился у имама квартала, мухтара и нескольких пользующихся доверием местных торговцев. Но этот ключ открывал не просто деревянный ящик, он открывал доверие целого общества к своему будущему. Каждая вышедшая оттуда монета залечивала чью-то рану, осушала чьи-то слезы. Цивилизация вакфов придавала смысл не только борьбе человека с жизненными трудностями, но и каждому мгновению

0: человеческой жизни. Дорогие друзья, оставайтесь с милосердием и добром. Протягивается рука помощи, и меняется чья-то жизнь. И тогда история обретает завершение. До встречи на следующей неделе в рубрике «Связанные добром».
1: Связанные добром.

Sen mutlu ol yeter. Так называется песня, которая сейчас звучит в нашем эфире, дорогие друзья. Поют Зейнет Сали и Озан Дуулу.

в завершении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях этого часа. Президент Эрдоган заявил, что Карабах навсегда останется землей Азербайджана. Китай и США достигли договоренности о взаимном снижении тарифов на товары объемом примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны, а также о расширении торгового и инвестиционного сотрудничества. В ночь на 28 сентября в станице Новотитаровская Краснодарского края после атаки украинских беспилотников начался сильный пожар на нефтебазе. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху 27 сентября совершил необъявленный визит в Объединенные Арабские Эмираты. На этом, уважаемые

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чишън бонхо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
12: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарре би амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чешен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радиоса.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
2: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
6: Эво и фонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
7: Гидар Радио Мурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Турция с хма.
16: Овода Турция үні радиосы.
17: Айч радио воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
7: Е, садай Турция.
2: Аңлаватқан ана Түркия авазы радиосы.
12: Эво ифонетис Түркия.
0: Овди радио глас Түркия.
20: Гидарре ди амурия Түркия.
21: Ини адала радио суара Түркия.
22: Хии ни идаа я кисуахили саути я Түркия.
23: Эсте е радио вожда Түркия.
24: Кочирава Түркия но кое радио дес.
25: Зборува гласот на Түркия.
26: Эфирда.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода Турция Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гиплеяр Тюркияның Пети Радиосы.
4: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
0: Гидарре Биамурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
17: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е Садай Туркия.
0: Аңлап аткыныңла Туркия Овоза радиосу.
7: Эво Ифонетис Туркия.
5: Овди радио Глаз Туркия.
2: Гидар реди Амурия Туркия.
6: Ини адала радио Суара Туркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangi radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.